Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: В Могилеве 4 утра.
1: Июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, и ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем +26, +31.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Большие города, секреты те храня. Ты можешь быть любым.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Могилеве 5 утра.
1: Июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем +26, +31.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

0: 31 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем +26, +31.
1: Радио Могилев.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Могилев.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Предприятие «Могилевщина» в числе лучших белорусских экспортеров 2025 года. В Минске торжественно подвели итоги республиканского конкурса «Лучший экспортер 2025 года». Его организовала Белорусская торгово-промышленная палата. Среди победителей конкурса «Лучший экспортер 2025 года» Осиповический завод транспортного машиностроения и предприятие «Регионал Петрохим» из города Чаусы. Дипломантами в разных номинациях стали управляющая компания холдинга «Бобруйск-Агромаш», «Бобруйский мясокомбинат» «Белэмса». На церемонии награждения победителей заместитель премьер-министра Юрий Шулейко отметил, Беларусь зарекомендовала себя как мощный игрок на мировых рынках в сферах продовольствия и машиностроения. Несмотря на сложности санкционного давления и необходимость трудоемкого переформатирования логистических цепочек, наша страна уверенно осваивает новые континенты. 180 номинантов, которые участвовали в конкурсе, делают пятую часть выручки экспорта страны, также подчеркнул Юрий Шулейко. Всего по итогам конкурсной оценки определен 21 победитель и 32 дипломанта.
1: Кировск.
3: Водитель сельхозпредприятия «Рассвет» имени Орловского Михаил Семенков первым в Могилевской области и Кировском районе перевез 2000 тонн зерна и рапса. Вслед за Михаилом Семенковым планку в 2000 тонн перешагнул и водитель «Рассветовец» Сергей Иваницкий, став вторым водителем двухтысячником в области и в районе. С трудовым достижением передовых водителей поздравили руководители Кировского района, хозяйство «Рассвет», профсоюзные лидеры.
1: Могилевский район.
3: Молодые водители агрокомбината «Заря» первыми в Могилевской области перевезли 2000 тонн зерна. Передовиков уборочный с высоким достижением поздравил прямо в поле актив обкома БРСМ. Высокие показатели для водителей «Зари» – это не просто удачное стечение обстоятельств. Водителю Дмитрию Могилевцеву всего 22 года. Для него это вторая уборочная. Желание добиться высоких результатов, ответственность и профессионализм. И он первым в регионе перевез 1000 тонн зерна. Сегодня в списке его побед на жатве 2000 тонн зерна. В прошлом году он перевез около 5000 тонн нового урожая. А в этом нацелен побить собственный рекорд. Наработал опыт, учел все ошибки и финансы. Парень признался, что его поддерживает семья, любимая девушка. Деньги, заработанные на жатве, будет откладывать на свадьбу. Жилье дали от хозяйства, стабильная работа есть, а значит, пора и семьей обзаводиться. Вместе с ним высокий рубеж прошел еще один водитель предприятия Александр Андрейчиков. В планах продолжать усердно трудиться и показывать высокие результаты.
1: Местное время.
3: Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб. Такую республиканскую акцию инициировала Федерация профсоюзов Беларуси. На протяжении всей уборочной кампании представители организации будут чествовать тех, кто своим трудом гарантирует продовольственную безопасность нашей страны. Так, только в прошлом году таким образом были отмечены почти 14 тысяч работников агропромышленного комплекса. В нынешнюю среду профсоюзы также планируют поощрить всех, кто ответственно выполняет свою работу. Накануне они посетили аграриев Могилевского района. Среди них молодая семья Ермолюгиных. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Кутневич.
4: Супруги Ермолюгины трудятся в сельхозпредприятии «Авангард». Виталий возглавляет работу мастерской и является главным оператором на зерносушильном комплексе. Наталья – главный агроном предприятия. Молодые люди познакомились во время учебы в Белорусской сельхозакадемии. Тогда же и создали семью. А с 2020 года они трудятся в «Авангарде». Получили дом в аренду со всеми удобствами в деревне Сумароково. Растят маленькую дочь Варю, которая ходит в местный детский сад. Работой в «Авангарде» Ермолюгины довольны, поделился Виталий.
5: У меня утро начинается буквально с запуска сушилки. Идем проверять качество зерна. То есть, что у нас с сушилки выходит, что у нас до сушилки. Если есть с утра машина, тоже мы догружаем эту сушилку. Если пораньше, то сразу с поля принимаем на сушку зерно.
4: Ермолюгина трудится рядом, хотя и на разных участках, но хорошую урожайность, а она выше прошлогодней, считают результатом и их хлопотного труда, поделилась Наталья.
6: Думаешь, все равно, когда приходишь домой, опять же, что где посеять, что где тебе надо сделать, чтобы ничего не упустить, ничего не забыть. Муж всегда помогает мне с ребенком, берет на себя как бы большую роль ее воспитания, чтобы я могла уделять достаточно времени работе.
4: Семью Ермолюгиных заметили и отметили организаторы республиканской акции Федерации профсоюзов Беларуси. Отметил и председатель Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Игорь Бузовский.
7: Те ценности, которые сегодня мы общими усилиями продвигаем, в том числе чествование людей труда, это как раз таки та основа, которая формирует будущее Беларуси. И поэтому не только люди, которые сегодня сидят за штурвалами комбайнов, не только люди, которые сегодня работают на мехдворе, но люди, которые работают в бухгалтериях и в кабинетах в том числе. Это единая сила, которая формирует общее понимание силы Беларуси.
4: Во время текущей уборочной кампании профсоюзы уже наградили более 200 ее участников. Причем речь не только о механизаторах и водителях, которые непосредственно работают в полях, поделился председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Игорь Станкевич.
8: Спасибо вам за працу, за труд.
9: Спасибо.
8: Дай Бог вам здоровья. Вручаю вам благодарственное письмо, конвертик.
9: Спасибо.
8: Соответственно, ну, Павел Павлович, как главе семьи, огромное вам спасибо тоже за работу.
4: Ежегодно профсоюзы оказывают содействие работникам сельхозорганизаций в подготовке и проведении уборочной кампании. Работа ведется через общественный контроль, горячие линии по нескольким направлениям, контроль безопасности труда, организация питания, выплата зарплаты. И не менее важная часть этой работы – поощрение лучших работников агропромышленного комплекса.
1: Местное время.
3: Останки не менее 142 человек обнаружены в 5 ямах-могилах в Казимировском лесу в Могилеве. По результатам судебных медицинских экспертиз установлено количество людей, их пол и возраст. Как сообщили в управлении Госкомитета судэкспертиз по Могилевской области, останки принадлежат не менее 142 гражданам, из которых 56 женщин и 86 мужчин в возрасте от 25 до 65 лет. В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в Могилеве, печально известном Казимировском лесу по улице Равчакова, завершен процесс извлечения останков мирных жителей, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
10: В ходе осмотра мест происшествий с участием прокурора, члена следственной группы совместно с экспертами в местах захоронений, помимо человеческих останков, обнаружены предметы быта и домашнего обихода людей, фрагменты обуви, посуда и другие вещи. Всего в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа с 2024 года в лесном массиве из 15 ям могил извлечены останки не менее 844 жертв нацистских преступлений. Останки 702 человек, из которых половина женщины и один ребенок, ранее перезахоронили в Казимировском лесу вблизи установленного памятного знака «Древа жизни». Органы прокуратуры продолжают работу по обеспечению правовой оценки событий прошлого.
1: Кричев.
3: Пешеходный мост через железнодорожные пути открыли в Кричеве. Теперь переход, объединяющий микрозоны железнодорожная и Цемзаводская, стал еще комфортнее и безопаснее, передает Кричев Лайф. Пешеходный мост для кричевлян – важное связующее, ведь железнодорожные пути буквально разрезают город. Ранее на мосту были заменены лестничные пролеты, произведено укрепление, косметический ремонт и вот последний штрих освещения. Теперь и в вечернее, и в ночное время проходить по мосту безопасно. Раньше путь на другую сторону был не только неудобным, но и, что самое главное, небезопасным. Теперь этот вопрос закрыт, отметил председатель райисполкома Алексей Шарай. «Для нас это не просто инженерное сооружение, а важный шаг к созданию комфортной городской среды», подчеркнул он. «Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель мог безопасно и быстро добираться до школы, работы или парка, не рискуя своим здоровьем. Безопасность наших людей – это безусловный приоритет». Председатель горисполкома поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта.
1: Кличев.
3: Во всех учреждениях образования Кличевского района идут ремонты, передает районная газета «Стяхсоветов». На эти цели из районного бюджета выделено более 580 тысяч рублей. Наибольшие объемы работ в Несятской и Дмитриевской средних школах, а также в городской школе номер 2. Кроме того, на обновление материально-технической базы направлено более 450 тысяч рублей. Для школ закупают интерактивные панели, моноблоки, оборудование для пищеблоков. Особое внимание безопасности в детских садах и городских школах устанавливают новые системы видеонаблюдения и пропускной режим. Подписание паспортов готовности планируется завершить к 16 августа. В Несятах ремонтируют входную группу в городской школе номер 2, обновляют столовую и закупают оборудование для кружка китайского языка. Работы идут с участием педагогов и даже учащихся.
1: Местное время.
3: Госавтоинспекция Могилевской области напоминает о безопасной перевозке маленьких пассажиров. Автокресло – это не просто формальное требование правил дорожного движения, а единственная надежная защита в непредвиденной ситуации на дороге, отметила официальный представитель управления ГАИ УВД Могилевского облсполкома Татьяна Чешкина.
11: Безопасность вашего ребенка в автомобиле полностью в ваших руках и требует предельного внимания каждый день. Помните золотое правило дорожной безопасности. Сначала пристегиваемся, а потом заводим мотор. Автокресло – это не просто формальное требование правил дорожного движения, а единственная надежная защита в непредвиденной ситуации на дороге. Приучите себя и ребенка к строгой дисциплине в поездках, ведь от этого зависит здоровье и жизнь ваших близких. Никогда не пренебрегайте средствами пассивной безопасности, даже если вам предстоит короткая поездка по двору или соседним улицам. Берегите самое дорогое и будьте внимательны за рулем.
1: Быхов.
3: Жительница Быхова выманила у земляков 150 тысяч рублей под видом снятия порчи. Суд оставил приговор без изменения. 10 месяцев женщина систематически вводила жителей Быхова в заблуждение. Она использовала психологические манипуляции, выдумывала наличие у жертв венца безбрачия или порчи, проводила фиктивные обряды и давала ложные обещания помочь в возврате долгов. Жертвами мошенницы стали 5 человек. Одна из потерпевших настолько поверила в дар обвиняемой, что отдала ей все сбережения, продала квартиру, взяла кредиты и заложила золото в ломбард, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области новости Мария Барановская.
10: Суд Быховского района признал женщину виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 200 базовых величин. Обвиняемая свою вину не признала и обжаловала приговор. Однако областная судебная коллегия согласилась с позицией государственного обвинителя о справедливости назначенного наказания. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
1: Местное время.
3: Белорусская вытянанка в сердце Могилевской ратуши. Персональная выставка Светланы Лункевич Адамович. Анеолы, птушки, кветки. Впервые развернулась в башне музея истории Могилева. Около 40 работ расцвели в городском пространстве. Подробности у Марии Потаповой.
9: Кружево белорусской вытянанки и красный суровый кирпич. Необычный контраст и новые впечатления для зрителей. Такую нашу вытянанку, кажется, не видели еще никогда. Браво мастеру, задумка удалась. Проект «Анеолы, птушки, кветки» члена Белорусского союза мастеров народного творчества Светланы Лункевич Адамович про обращение к истокам народной традиции.
12: Конечно, есть такая у меня любимая работа. Она последняя, как всегда, да. Последний ребенок самый, наверное, любимый. А здесь проявлены уже различные мои новые направления, которые, когда ты делаешь что-то, ты с каждым разом все лучше и лучше что-то развиваешь в себе. Какую-то пластику, стиль, цветовое решение. И вот у меня работа «Могилевские Мадонны». Мне кажется, самая для меня сейчас пока интересная, зажигательная. И она символичная. И мне хотелось как-то городу такой сделать тоже подарок творческий.
9: Белорусская вытянанка – это 6-й белорусский элемент, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И мы этим очень гордимся. Но чтобы это наследие не оставалось в учебниках, в Могилевском государственном колледже искусств уже около 30 лет обучает студентов этому мастерству как специальной дисциплине, поделилась Вера Алинцевич.
13: Я когда вот на первом курсе была, когда увидела, и на первом занятии у меня уже было мне очень интересно. Я много старалась, больше даже заданий выполнять, больше мне очень понравилось. Вот и уже на втором курсе, наверное, определилась, что я буду делать вытянанку со Светланой Станиславовной дипломной работы. Да, и дальше продолжаю резать. И вот сегодня даже вдохновилась, посмотрела, что вот и новые линии какие-то.
9: В основе вытянанки лежит строгая симметрия, а дальше стиль диктует авторский почерк. По нему, как по подписи художника, знатоки легко узнают руку мастера и его учеников.
13: Хотелось бы, чтобы больше Могилеву было больше удачи, больше везения, чтобы нашим людям счастливее, ярче жилось. И это, кстати, с каждым годом мы видим, как украшается наш Могилев, как вот эти красивые и закоулочки, и главные улицы, все что-то меняется, все улучшается. И вот я хочу еще тоже добавить этой красоты и радости нашим могилевчанам.
9: Выставка в Музее истории Могилева показала еще и то, что даже самому суровому камню можно добавить каплю искусства. А каждому экскурсанту Музея истории Могилева при подъеме на смотровую площадку до 9 августа бонусом доступны анелы, птушки и кветки в уникальной технике могилевского мастера.
1: Местное время.
3: Первый этап республиканского конкурса «Семья года» состоится в Могилеве 4 августа. За право представить Могилевскую область в финале, который пройдет 12 октября в Минске, будут бороться 6 многодетных семей. В областном этапе примут участие семья Авраменко из Дрибинского района, семья Барановых из Могилевского района, семья Горячевых из Бобруйска, семья Коронец из Глузского района, семья Патрусовых из Могилева и семья Рудских из Белынческого района. Участникам предстоит выполнить 2 конкурсных задания. Семьи представят творческий проект «Семья. Формула счастья», в котором расскажут о своем укладе жизни, традициях, увлечениях и семейных ценностях, а также социальный проект, посвященный Году белорусской женщины. Все участники конкурса получат дипломы и призы. Семья, одержавшая победу, представит Могилевскую область в финале республиканского конкурса «Семья года», который состоится 12 октября в Минске.
1: Костюковичи.
3: Ильинский кермаш развернется в Костюковичском районе 1 августа. Об этом сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы. Центром традиционного для района праздника станет агрогородок «Новая Самотевич». Организаторы обещают гостям атмосферу народных гуляний, творчества и хорошего настроения. В программе театрализованное представление, выставка, ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства от мастеров и ремесленников района. Здесь также пройдут тематические выставки, организуют разнообразные интерактивные площадки. Будут работать торговые палатки. Стартует праздник в 11 часов. Вечерний концерт начнется в 20 часов и продолжится дискотекой.
1: Круглое.
3: 32 килограмма живого веса на Тетеринском водохранилище в Круглянском районе выловили гигантского сома длиною 1 метр 60 сантиметров. Настоящий трофей достался местному жителю Эдуарду Балалову из деревни Заречье-1. Как признался рыбак, борьба с таким вечным монстром была не из легких, но удача и мастерство оказались на высоте. Вытащить сома весом 32 килограмма – это мечта каждого заядлого рыбака. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
2: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко обрисовал основные контуры стратегии развития Брестского электролампового завода на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», пишет Белта. Глава государства обратил внимание на то, что сейчас сложилась выгодная экономическая ситуация, и при должном подходе завод сможет конкурировать с другими участниками рынка. Надо только выполнить определенные условия.
2: Во-первых, закончить модернизацию. Второе – создать взаимовыгодную промышленную кооперацию в регионе и в стране. Искать экономику в каждой детали лампочки. Третье – постепенно увеличивать локализацию. Для этого товара стоимость транспортировки комплектующих иногда выше стоимости самой детали. Поэтому и это нас толкает к тому, чтобы мы занимались локализацией. Четвертое – не допускать на наш рынок некачественный товар. Как мне докладывают, имеют факты, когда под видом 9-ваттные, например, лампочки потребителю продают 6-7-ваттным. Еще раз повторяю, публично. Если это обнаружили, информация соответствующим органам, на завтра должно быть решение. Потому что это выливается в более сложную проблему. Решения должны быть мгновенные, адекватные по отношению к любому поставщику. Неважно откуда. У нас есть порядок. Приходите, работайте на нашем рынке, но не создавайте нам нечестную конкуренцию. Мягко говоря, нарушая наши законы. И в этом плане госстандарт должен поработать принципиально. Вот основные контуры стратегии развития.
1: Служба занятости поддерживает граждан, в том числе молодежь, в открытии собственного дела путем предоставления субсидий, пишет Белта. Сегодня это 5600 рублей. Для жителей сельской местности сумма увеличивается, это 7600 рублей. С прошлого года можно открывать бизнес в форме самостоятельной профдеятельности. Уже порядка 30% молодежи выбирает именно это направление. Черногория введет электронные визы, сообщает Белта. С 1 ноября для въезда в страну белорусским гражданам понадобится виза. До 31 октября белорусы могут въезжать в страну без виз на срок до 30 дней. После запуска новой системы иностранцы смогут подавать заявления, загружать документы, оплачивать сбор и получать визу онлайн без посещения консульства. И в завершение. Рыцарский фест пройдет в Мстиславле 1 августа. Открытие фестиваля состоится в 10 часов. Начнется праздник шествия. Главной точкой фестиваля станет Замковая гора. Здесь развернутся тематические шатры, музыкальные площадки, мастерские ремесленников. Добавит настроение выступления музыкальных коллективов. Вечером гостей ждут яркие концерты и многое другое. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 16. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

Вижу, конечно, что сегодня просыпаться было бодро, потому что, ну, якобы пятница, последний рабочий. Нет, друзья мои, пятница, рабочий. И я горжусь всеми, кто нашел в себе силы, поднял веки и собирается вершить великие дела. Ну и хотя бы достойно дождаться выходных. Ира Александрова этим утром из приемников. Желаю всем отличного начала дня.

Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Самовосстанавливающийся асфальт можно было бы считать выдумкой создателей научно-фантастического фильма. Но нет, это уже реальность. Новый материал способен закрывать микротрещины на своей поверхности в течение, внимание, часа. Исследовала специальная биомасса с микроскопическими частицами, наполненными переработанными маслами. При возникновении трещины эти масла высвобождаются, что приводит к химической реакции и процесс растрескивания идет вспять. Это можно сравнить, знаете, с процессом шитья. Микротрещина просто сшивается, как ткань после разрыва. Разработал новый асфальт искусственный интеллект. И он проанализировал структуру и свойства битума на молекулярном уровне. В общем, радостно, конечно, за вот эти вот новые технологии, за искусственный интеллект, который все больше становится, наступает нам на пятки, можно так сказать, причем во всех областях. Но не забывайте, пожалуйста, о том, что живое общение — это тоже очень-очень важно в нашей жизни. Так что насладитесь очередным рабочим днем и общением с коллегами. Можете вот новость про асфальт обсудить, например. Доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: 31 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31.
1: Наши хиты.

пятница, обещают аж до 31 градуса, так что мне остается только напомнить, что во время жары происходит избыточная потеря жидкости, сгущение крови, поэтому следует пить много-много воды, категорически запрещено употреблять крепкие напитки, еще жирную пищу, которая приводит к дополнительным нагрузкам на организм. Вам может стать плохо. Кстати, кофе в жару тоже лучше не пить. Заменить можно зеленым чаем, просто водой. Кстати, ловите лайфхак для того, чтобы быстро охладить организм. Приложите прохладный предмет, например, бутылки с водой, к шее с боковых сторон. В этой проекции проходят две артерии напрямую к мозгу, поэтому охлаждение произойдет мгновенно и самочувствие улучшится, говорят специалисты. Кстати, то же самое можно проделать и с запястьями, подставив их под холодную воду. Берегите себя и хорошего дня!

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Для этого есть и кадры, и компетенции. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», пишет Белта. Перед совещанием глава государства ознакомился с работой этого завода в Бресте. Лично оценил ситуацию и объяснил, почему было принято решение о его визите на производство.
2: Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом, губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампы накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации. И они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет. Ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае и других странах, придется покупать. Придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодные. Поэтому определитесь.
1: Школьный базар начнет работу в Могилеве 1 августа. Торговля будет организована с 1 по 31 августа на площадке Могилев аттракционной по проспекту Пушкинскому. Покупателям предложат широкий ассортимент одежды делового стиля для школьников, обуви, рюкзаков, канцелярских принадлежностей и других товаров к новому учебному году. В продаже будет представлена продукция отечественных производителей. Сотрудники ГАИ усилили контроль за перевозкой пассажиров маршрутных такси. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Только в Могилеве и Могилевском районе за первое полугодие было выявлено около 300 нарушений водителями маршрутных такси. Из основных нарушений – неправильная перевозка пассажиров, в том числе без билетов и свыше нормы посадочных мест. Футболистов Могилевского Днепра и Новополоцкого Нафтана встретится на стадионе «Спартак» сегодня. Игра начнется в 18 часов. После 15 туров Днепр имеет в активе 11 очков и занимает 13-ю строчку в чемпионате. Соперник с 6 зачетными баллами замыкает турнирную таблицу. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 17.

пятница же на календарях. Наверняка в головушках планов куча зреет. Помимо мыслей о работе, я вам желаю воплощения в реальность всех ваших самых смелых замыслов и мечтаний. Если пока таковых не имеется, у вас есть денечек, чтобы дождаться интересной идеи и вдохновения. Добавим, как всегда, делайте громче. Ира Александрова из «Динамика». Всем самого доброго утра.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Наши хиты.

0: 31 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31.
1: Наши хиты.

0: Ну что, как и все остальные дни, 31 день июля тоже полон всякими приметами, праздниками. Сегодня, например, Амельянов день, и по этому дню смотрели, какая будет осень. Ну, пока вроде, да, картина радует. А еще сегодня Международный день системного администратора, с чем поздравляю всех причастных. Кстати, если вы хотели бы поздравить кого-нибудь, с чем-нибудь привет передать, признаться, неважно, важно внимание. А вот для вас специально существует программа «Привет в обед», которая ежедневно радует ваших друзей, любимых приятными словами. Так что, чтобы программа не застала вас врасплох, посмотрите, у кого сегодня, может, день рождения, от души так накидайте несколько красивых слов, а потом с 13 до 14 останется только отправить все на наши контакты. Следите за эфиром.
1: Радио Могилев.

0: 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: утро начнет.
1: Вот интересно, есть ли люди, кто с утра прям высыпается? Доброе утро, птички, травка, небушка. Потому что, ну, с утра, да, добираешься до работы, в основном ты видишь умотанные ежедневными ранними подъемами люты, который, собственно, ну, вообще людям не до красоты утренней. Ну, и мне очень хочется, чтобы вы с утра обратили внимание на что-то, на то, что вас вдохновит, настроит на самый дивный день. Ну, и не без помощи хитов на радио Могилев. Делайте громче.
2: Радио Могилев. We'll be right back.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. До конца этого года требуется обновленная стратегия развития предприятий холдинга «Горизонт» с конкретными задачами по экспорту и локализации. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании перспективах развития холдинга, в том числе Брестского электролампового завода, пишет Белта. В ходе совещания президент заявил, что ситуация в хваленом холдинге не оптимальная.
1: Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились. По итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%. Рентабельность с 4,6% до 3%. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую пару. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно доклад.

0: это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Едешко, пишет Белта. Президент подчеркнул, что в Беларуси Ивана Едешко знали как талантливого тренера и мудрого наставника, внесшего значимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола и воспитание молодежи. Служба занятости поддерживает граждан, в том числе молодежь, в открытии собственного дела путем предоставления субсидий, пишет Белта. Сегодня это 5600 рублей. Для жителей сельской местности сумма увеличивается, это 7600 рублей. С прошлого года можно открывать бизнес в форме самостоятельной профдеятельности. Уже порядка 30% молодежи выбирает именно это направление. Последний день июля встречает белорусов по-настоящему летней жарой. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Днем на большей части страны столбики термометров покажут 34 градуса. Без осадков, ветер южный слабый. В выходные станет еще жарче. В такую погоду спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить головные уборы. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем плюс 26, плюс 31, сейчас в Могилеве плюс 20.

бодры и чуть сдерживаете желание хорошенечко поработать. Но если это не про вас, тонко намекну, что все зависит от нас самих, так что натягивайте свою самую праздничную улыбку, и пусть сегодняшний день будет удивительным. Музыка для фона тоже уже готова. Юра Александрова, ваша компания. Всем самого доброго утра и продолжения дня.

0: 31 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, и ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем плюс 26, плюс 31.
1: Наши хиты.

0: внезапно в студии появился Рустам Османов. Я, может быть, не собиралась домой, а тут он, и а все к чему это? Если, знаете, сидеть, охать, ахать, когда уж день рабочий закончится, считать минуты, тогда, конечно же, ожидание не добавит радости. А вот если выникнуть в суть, если вложиться в дело, которым занимаешься, если начать шевелиться, вот тогда на премиальных это 100% самым лучшим образом отразится, и настроение будет хорошим, и день быстро пройдет. Спасибо всем за компанию, пора уступать место. С вами была Ира Александрова. Всех обняла, всем пока.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: свои руки. В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Березовский район Брестской области, пишет Белта. Первая точка в маршруте главы государства – поле озимой пшеницы предприятия «Савушкин луч». Александр Лукашенко подробно доложит о ходе уборочной. Далее – ознакомление с опытным образцом комбинированного рулонного пресс-подборщика, выпущенного на предприятии «Бобруйск-Агромаш». В МЧС напомнили факторы опасности в жару. На большей части территории страны температура воздуха составит 34 градуса. Среди факторов – отключение электрической энергии, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, аварий на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс, возникновение очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. Сельчанину из Климовичского района придется отвечать в суде сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Мужчина с товарищем сетями добыли почти 40 особей рыб. В их домах милиционеры и госинспекторы природоохраны провели осмотры. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области, присвоил их себе и привез домой, рассказал эксперт Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Дмитрий Кислюк.
2: По результатам баллистической экспертизы установлено, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному, спортивному и охотничьему оружию, малокалиберными патронами кольцевого воспламенения, пригодными для стрельбы.
1: Ограничения на посещение лесов действуют в 46 районах Беларуси, пишет Белта. В Могилевской области ограничения коснулись трех районов. Это Могилевский, Мстиславский и Шкловский районы. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. Оперативно обновляются данные о ситуации в массивах по районам страны и введении мер ограничительного характера. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 22.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Наши хиты.

0: 31 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Березовский район Брестской области, пишет Белта. Президент обратил внимание, что сейчас из-за недостатка такой техники есть проблемы с быстрой уборкой полей для последующего сева. Это узкое место в сельском хозяйстве. Нужны пресс-подборщики, чтобы быстро свести с полей солому и перепахать почву. В Беларуси намолотили 3 647 тысяч тонн зерна, пишет Белта. В Могилевской области намолотили 358 тысяч. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 42% от общей площади. Скошено трав вторым укосом на площади 711 тысяч гектаров. Это 70% от плана. О происшествиях. В Климовском районе горели несколько построек, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне вечером в службу МЧС от соседей поступило сообщение о пожаре сарая в деревне Старый Дедин. По прибытии к месту вызова спасатели хозяйственные строения горели открытым пламенем. Огонь охватывал расположенные рядом постройки. Повреждено 5 строений, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. И в завершение. Более 60 школьных базаров будут работать на Могилевщине в преддверии нового учебного года. Ярмарки пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие развернутся в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки региона. Старт 1 августа. Для удобства жителей Могилева организуют школьный базар на площадке Могилев аттракционы по проспекту Пушкинскому. В августе начнет свою работу и ежегодный школьный базар в Бобруйске. Ярмарка развернется на своем привычном месте на пешеходке Социалистической. Школьные базары будут работать до конца августа ежедневно, выходной понедельник. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 24.

Бабушкина крынка. Вкус, который выбирает душа.

0: Snapchat. Для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами и подеями с ТикТоку погнали! Памятаете гульню «Мора хвалюется раз». У ТикТоку повторяюсь я со своими родными. Под потешный бит уся семья замирает у недоречных позах. Хтось на столе с тапками на голове, хтось спробуя поцеловать кота. Коли гук обрывается, усе повинны зарабить выгляд, что это и был их сценарий. Невероятная гульня актерского складу примусить вас посмеяться.

0: 31 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков, и ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем +26, +31.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Березовский район, пишет Белта. Пресс-подборщик изготовлен предприятием «Бобруйск-Агромаш». Опытный экземпляр сейчас проходит испытания в полях. Как было доложено главе государства, уровень локализации первого опытного пресс-подборщика превышает 70%, а на втором образце он уже больше 80%. Инвестиции в производство – прямой путь к обновлению оборудования, увеличению выпуска товаров и снижению затрат. Так, сильное сельхозпредприятие «Агрокомбинат Заря» Могилевского района свое производство и модернизирует, и расширяет, и дает работу людям. На днях здесь запустили новый цех, который в смену выпускает 1,5 тонны готового продукта из собственного сырья, рассказала генеральный директор «Агрокомбината Заря» Екатерина Заровская.
2: Мы на выходе получим высококачественный и недорогой продукт. Поэтому очень важно работать над тем, чтобы модернизировать. Строить, да, это хорошо, но сегодня есть производственные мощности, которые можно минимальными вложениями преобразить в такой новый замечательный цех. Сегодня здесь уже 12 рабочих мест. Но с расширением линейки производства полуфабрикатов, это будет еще продукт в панировке, соответственно, дополнительно еще добавится человек 5.
1: Последний день июля встречает белорусов по-настоящему летней жарой. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Днем на большей части страны столбики термометров покажут 34 градуса. Без осадков, ветер южный и слабый. В выходные станет еще жарче. В такую погоду спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить головные уборы. Также освод напоминает: купайтесь только в разрешенных местах, не оставляйте детей без присмотра и не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. И в завершение о спорте. Воспитанница Сдюшор-Багима Софья Борисевич дважды поднялась на высшую ступень пьедестала международного турнира в Минске. Событие собрало более 230 участниц из 15 стран. Также в групповых упражнениях сборная Беларуси заняла первое место в многоборье, а также стала второй в программе с 5 мячами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 24.
3: Приятным дополнением к тому факту, что сегодня замечательнейший летний день, является и тот факт, что этот день пятница, и то, как он будет проходить, зависит от того, в какой компании вы его проведете. Как нельзя кстати, в этом случае будет Радио Могилев и я, Рустам Османов, машущий вам всем приветы и сразу предлагающий начать этот час с танцев.

0: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали!» И я, ее ведущая, главная по путешествиям на радио Могилев, Анна Османова. Сегодня мы отправимся на Славгородщину. Узнаем что-нибудь новое и интересное. Вы готовы к виртуальному путешествию? Тогда поехали!
2: Здравствуйте, Анна. Хороший выбор, ведь в Славгородском районе природа щедра на красоту, а история на сюжеты для голливудского блокбастера. Сегодня у нас два главных героя. Часовня в честь победы над шведами и церковь, которую строили крепостные по проекту столичного архитектора. Обе с характером, обе пережили войны, переезды и даже Чернобыль.
1: Итак, первая остановка – деревня Лесная, где в 1708 году случилась битва, изменившая ход Северной войны. 28 сентября русские войска под командованием самого Петра I на голову разбили 16-тысячный шведский корпус генерала Левенгаупта. Шведы планировали идти на Москву, но Петр им вежливо, но настойчиво объяснил – не надо. План сорвался, Карл XII остался без подкрепления, а Россия получила повод для гордости.
2: Ровно через 200 лет, в 1908 году, на месте сражения воздвигли мемориальный комплекс. Главный его элемент – часовня апостола Петра. Стены облицованы золотистыми пластинами. Выглядят так, будто их только что натерли до блеска. В нишах иконы панно невероятной красоты.
1: Рядом монумент с русским орлом, который гордо парит над поверженным шведским знаменем. Скульптор явно хотел, чтобы у шведов не осталось иллюзий. Долгое время в часовне работал музей, но после аварии на Чернобыльской АЭС его закрыли. Радиационный фон, сами понимаете. Только в конце 90-х, после реставрации, часовня снова стала действующим храмом. Так что теперь можно не только историю почитать, но и свечку поставить.
2: Следующий пункт в нашем путешествии – церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Ее построили в конце 18 века по распоряжению князя Александра Михайловича Голицына.
1: Церковь получилась необычной, без традиционных апсид, с планом и объемом, больше похожим на светское здание. Рядом двухъярусная звонница с компактной башенкой. Внутри иконостас, живопись и 57 фресок на сюжеты Ветхого и Нового Заветов. До 1930 года церковь была главным православным приходом, а потом закрыта и превращена в подсобку. Во время войны немцы устроили в ней наблюдательный пункт. От постоянных обстрелов здание пострадало, стены покрылись выбоинами. В 21 веке их отреставрировали, и теперь храм снова сияет. В 1987 церковь передали православной общине, а сегодня она охраняется

0: шапки. Голицын проявил себя как заботливый застройщик. Оцените великолепие классицизма в архитектуре. Не забудьте, что даже из наблюдательного пункта может получиться отличный храм. До встречи через неделю. Пока!
1: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!

Солнце у нас тоже не спрашивало и как показало, что оно может прямо с утра. Довольно жаркими получатся у нас ближайшие минуты, потому что сейчас послушаем Энрике Иглесиаса, который напополам с питбулем движутся в Майами. Это известный солнечный край. Ну а далее прогноз погоды послушаем. Там тоже все должно быть ярко и солнечно.

0: Miami.
1: Прогноз погоды. 31 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем +26, +31.
2: Наши хиты.

Дамьяна Давид и его голоса только что пели на радио Могилев, а мне вот мой внутренний голос подсказывает, что пора бы у нас в эфире устроить что-нибудь приятное, как, например, передачу приветов. И никто не будет со мной спорить, особенно из тех, кто получал когда-либо привет по радио, что это довольно приятно. Программа «Привет в обед» стартует в следующем часе. Пишите на 9940 и в Viber код 44 56 86 176.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сохранить и приумножить такие колоссальные ценности, как любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и мирное небо над головой. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград на предприятии «Савушкин продукт», пишет Белта. Глава государства выразил уверенность в том, что это не вершина, а новая точка отсчета дальнейших планов, которые обязательно будут выполнены. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград на предприятии «Савушкин продукт» высказался о достижениях отечественной молочной отрасли, пишет Белта. Среди направлений, которые говорят о значительном развитии молочной отрасли, это экспорт. Если в 2005-м хорошим результатом считался экспорт сельхозпродукции, не дотягивающий до 1,5 миллиарда долларов, то в прошлом мы поставляли в 117 стран и получили более 10 миллиардов выручки, отметил президент. Событиям в мире. Теперь получить статус временной защиты украинцам в ЕС будет еще сложнее, пишет Ньюсбай. Брюссель предложил режим временной защиты для украинцев, но статус временной защиты получат не все, его предоставят только если у прибывшего будут документы из военкомата. Таким образом, ЕС выполнил требования Владимира Зеленского. Бежать от призыва станет сложнее, а в случае, если в Европу попасть удалось, практически никакой помощи украинец не получит. И в завершение. ГАИ усилит контроль на дорогах страны в выходные дни. Так, в Могилевской области пройдет специальное мероприятие «Безопасность на первом месте». В фокусе внимания – пересечение грубых нарушений ПДД водителями всех видов транспорта. Не останутся без внимания и места массового отдыха граждан. Для фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

0: Отличная мотивация на продуктивный рабочий день и просто приятный бонус к выходному, может быть, или дню отпуска – это привет друзьям, родным, близким и коллегам, которые вы можете передать на радио Могилев в течение ближайшего часа. Привет в обед начинается. Ваши приветы сегодня передаю я, Рустам Османов. Пишите на 9940 и Viber код 44-56-86-176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Наши хиты.

Пятница медленно, но верно идет вперед. Все заняты своими делами. Кто-то работает, кто-то отдыхает. Но всем нам нужно успеть насладиться этим летом, потому что оно также идет вперед. Сегодня уже последний день июля. Завтра август на календаре появится, с чем я вас всех и поздравляю. Ну а чтобы дела ваши пошли еще лучше или как минимум не хуже сегодня, передаем приветы. Итак, первый из них. Всю теплоту, нежность и любовь, а главное привет передает своему солнышку, мужу Валерию, Инна. Ты для меня не просто любимый мужчина, а самый близкий, нужный и самый настоящий. Хочу, чтобы моя любовь грела тебя в любой день. Я твоя на все века без остатка, написала Инна, а еще пожелала хороших выходных и отличного настроения. Ну что ж, постараемся поддерживать себя именно в таком настроении, и на чего и вам с Валерием желаю. А другому Валерию, но уже Ковалеву из Костюкович, как своему любимому мужу передает привет жена Наталья. Валерия ждет банька после рабочего дня. Ну, тогда можно считать, что пятница у вас, Валерий, уже удалась. Продолжаем делать день лучше. Передаем приветы 9940, вайбер, код 44 56 86 176.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Не знаю, с чего взял звонки, что он скучно живет. Вот мы веселимся, потому что у нас лето, пятница, замечательный день. А еще сегодняшний день можно по праву считать сказочным, потому что сегодня день молодильных яблок. Вот я вам всем желаю, чтобы у вас во дворике росло по деревцу с такими яблоками, и вы ими могли насладиться безгранично. Но про другие способы чувствовать себя моложе и бодрее тоже не забывайте. Вот, кстати, один из таких способов, это, конечно же, боевой настрой. А его легко можно себе поднять приветами на радио Могилев, которое мы передаем до 14 часов. Вот очередные благодарность приятная. Спасибо всем сотрудникам радио Могилев. Слушаем, любим, сотрудники МГУ имени Кулешова. Спасибо вам, родные, приятно. Привет вам от радио Могилев. Легкого дня и прилежных благодарных студентов вам желаю. Виктория написала такое вот сообщение: передайте привет моему Вячеславу и пожелайте что-нибудь хорошее. Как что-нибудь? Мы всего хорошего ему желаем. Пусть и с вами, Виктория, он этим хорошим поделится. А вот Милена передает привет подружкам Ксении и Алине. Хорошего дня и таких же каникул. Вот видите, и молодежь нас тоже слушает и даже приветы передает. Молодцы, и вам, девчонки, пожелания хорошего настроения от радио Могилев. Если у кого-то с настроением не очень или наоборот, хочется его еще лучше сделать, пишите, передавайте приветы, пока привет в обед не завершился. 9940, Viber, код 44, 56, 86, 176.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну, а я перехожу к последним вашим сообщениям в программе «Привет в обед». Трифонкова Владислава Артуровича с 30-летием. Он дальнобойщик, сейчас в рейсе где-то за Ярославлем. Сыночек, поздравляем тебя с 30-кой. Ты перешагнул тот самый рубеж, когда уже точно понимаешь, чего хочешь от жизни, и у тебя есть все, чтобы это получить. Желаем тебе легкости в делах, чтобы работа приносила не только деньги, но и удовольствие. Тепла в доме, чтобы возвращаться туда было всегда в радость, здоровье, которое не подведет ни в горах, ни в путешествиях, ни в обычные будни. Пусть рядом будет любимая женщина, с которой все по-настоящему, и пусть друзья остаются верными. А мы с мамой всегда будем твоей надежной опорой. С юбилеем, наш взрослый сын. Мама Катрин и папа Артур подписались. Видите, как бывает, у человека такая дата, ему приходится встречать ее где-то далеко от дома, но слова поздравления все равно пусть долетят до Владислава и настигнут его, а я к ним всецело присоединяюсь. И еще одна знаменательная дата сегодня – день рождения у самой прекрасной женщины Натальи. Счастья женского желаю и в работе позитива. Пусть проблемы все растают, живи долго и красиво, написала Галина из Осипович. Ну, хороших людей в итоге все равно так и получается позитивно и радостно, особенно в день их рождения. С праздником, Наталья! Такое торжественное завершение программы «Привет в обед». Мне остается пожелать, чтобы все, что было пожелано в сообщениях, сбылось. Далее вас ждет море музыки, а я вернусь в эфир буквально через час.
1: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Березовский район Брестской области, передает Белта. Президент обратил внимание, что сейчас из-за недостатка такой техники есть проблемы с быстрой уборкой полей для последующего сева. И это узкое место в сельском хозяйстве. Нужны высокопроизводительные пресс-подборщики, чтобы быстро свести с полей солому и перепахать почву. Александр Лукашенко рассказал, что пролетая над регионом, заметил на полях значительные объемы соломы, которая до сих пор не вывезена. Хотя в целом темпы уборочной не планируются.

0: Где у нас свернули эту солому в рулон? Здесь узкое место. Вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали. Надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы, ну, хотя бы в рядок выложить на краю поля и быстро перепахать эту почву.
1: Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Березовский район подчеркнул важность справедливой оплаты труда крестьян на селе, передает Билд. А глава государства ознакомился с деятельностью одного из производственных филиалов Савушкиного продукта и его сельхозпредприятия «Савушкин луч». Почему у них неплохо работают люди здесь? Потому что они платят им зарплату, сказал президент. Работники работают за деньги, нормальные деньги. Александр Лукашенко также обратил внимание на своевременность выплаты зарплаты. Скажи, что делать, пусть делают, и это, от этого будут их деньги, выплатив срок. Заработная плата – это вопрос номер один, подчеркнул президент. Глава государства убежден, что владельцы бизнеса должны особо ценить своих сотрудников и вообще всех, кто вносит вклад в появление конечного продукта. Президенту Беларуси Александру Лукашенко при посещении производственной площадки «Савушкин продукт» в Березе подарили скульптуру коровы в натуральную величину. Глава государства пообещал разместить ее во Дворце независимости, передает Билд. Скульптура коровы в натуральную величину, которую преподнесли в подарок главе государства, сделана в бронзе. И в завершение. Областной фестиваль студенческих отрядов соберет более 150 бойцов белорусских студотрядов со всей Могилевской области, сообщили в БРСМ. 1 августа в 10 часов в Могилеве на открытой площадке сквер 40-летия Победы стартует 5-й областной фестиваль «Молодость в бойцовке». Он приурочен к 85-й годовщине героической обороны Могилевщины. В первой половине дня начнут работу интерактивные площадки, а с 11 до 13 часов пройдет конкурсная творческая программа «Зажигает студотряд». Команды будут соревноваться в танцевальном, музыкальном и оригинальном жанрах. С 14 часов до 15.40 на спортплощадке БРО будут проходить турнир по шашкам, чемпионат по скоростному сбору «Спилскарт Беларуси» и спортивная эстафета. В 15.40 начнется подведение итогов и награждение лучших команд по всем конкурсным номинациям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, а в ночные утренние часы местами слабый туман и ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, и днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 25.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +29, +34.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Дневича. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения государственных наград на Савушкином продукте, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что нынешнюю церемонию вручения государственных наград можно назвать уникальной и по-настоящему народной. Она проходит не во Дворце независимости, а прямо на производстве. «Я впервые такого уровня государственные награды вручаю в трудовом коллективе. Предложили, я согласился», — сказал он. Президент обратил внимание и на производственную площадку Савушкиного продукта в Березе, которая после масштабной модернизации стала крупнейшей в стране по выпуску сыров. Вы также активно растете в других регионах Орши и Полоцке. Мы будем поддерживать и помогать, заверил глава государства. На 1,5 миллиона больше, чем на эту дату в 2025 году. В Беларуси на сегодня намолочено 3 647 000 тонн зерновых с учетом рапса, передает Ньюсбай. Освоено 42% площадей. И появилась первая область миллионеров. Вдвое больше, чем на 31 июля 2025 года сжала Брестская область. В Могилевской области собрали 358 000 тонн. Ускоренными темпами идет теребление льна. Осталось освоить 30% полей. Трав вторым укосом скошено на 70% площадей. Почти на 2/3 выполнен план по заготовке сена, на 1/3 травяных кормов. Больше 60 школьных базаров организуют в Могилевской области в преддверии нового учебного года. Ярмарки пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие в Могилеве и Бобруйске. А также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки региона. Старт уже завтра. Традиционно будет организована продажа школьной формы, канцелярских принадлежностей, обуви, рюкзаков, сумок, спортивной одежды. В Могилеве школьный базар развернется возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому. Планируется участие около 40 производителей школьных товаров. В августе начнет свою работу ежегодный школьный базар в Бобруйске. Ярмарка развернется на своем привычном месте, на пешеходке Социалистической от Маркса до Дзержинского. Эти школьные базары будут работать до конца августа ежедневно, выходной понедельник. И в завершение, последний день июля, установилась по-настоящему летняя жара. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. На большей части страны столбики термометров покажут 34 градуса. Осадков сегодня не ожидается. Ветер южный слабый. Выходные станет еще жарче. В такую погоду спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить головные уборы. Также освод напоминает, купайтесь только в разрешенных местах. Не оставляйте детей без присмотра и не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. И днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 26.
1: Не поверю я, конечно, что к этому времени вы уже все не встряхнулись, если чувствовали себя вяло. Но если вдруг такие граждане и есть, то наверняка они ждут вечера. Так вот, обращаюсь к ним, не гоните коней, неудержимые мои. Рустам Османов снова с вами. Это Радио Могилев и Дмитрий Маликов. Далее с песней «Все будет», я полагаю, имеется в виду «Хорошо».

0: для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Наши хиты.

Ну а после следующей новости нам, наверное, придется вытаращить глаза и так и ходить, потому что ученые выяснили, какие лисы наиболее располагают к доверию. Так вот, оказывается, чем больше у вас видна белая часть глаза, то есть склера, то вам якобы больше доверяют, считают привлекательным, общительным и высокостатусным. Даже вот так. Поэтому и говорю, что, может, поэкспериментировать, вытаращить глаза и проверить, насколько тебе люди доверяли до и насколько стали доверять после. Может, на подсознательном уровне оно и так, но не забывайте и мудрость народную, что не все то золото, что блестит. А меня вот вы вообще не видите, но вряд ли не поверите мне, что вас ждет супер день сегодня.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34. В воскресенье местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, и днем плюс 30, плюс 34. В понедельник ночью местами кратковременные дожди и грозы, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 25, плюс 30. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

Прячьте душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Увидел новость, тут даже немножко перепугался. Специалисты поясняли, вредна ли для зубов газированная вода. Что случилось, думаю, может, пузырьки застревают в зубах и разрушают эмаль, думаю. Нет, оказывается, некоторые считают, что газировка может быть вредна для зубов из-за ее кислотности. Но все нормально. Не сладкая газировка, просто на время снижает pH. Так что не бойтесь, будем ждать наступления следующего часа, слушая музыку на радио Могилев и попивая прохладительные напитки, в том числе и газировочку. День-то сегодня жарковат, а пузырьки — это весело.
1: Новинка на радио Могилев.

0: небо над головой. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград на Савушкином продукте, передает Белта. Какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы современные технологии и роботизированные системы не внедряли, основа любого успеха – это человек труда, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент отдельно отметил вклад семей, которые поддерживают своих тружеников и воспитывают детей так, что они мечтают продолжить трудовую династию. С начала уборочной кампании специалисты провели около 170 мониторингов по охране труда в сельхозорганизациях, сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Мобильная группа местных органов власти совместно с госинспекторами Департамента госинспекции труда рекомендовали руководителям устранить около 2300 нарушений. Наиболее распространенными нарушениями оказались эксплуатация техники без защитных ограждений, движущихся частей, допуск работников к выполнению работ без инструктажа, стажировки и проверки знаний по охране труда, отсутствие или неиспользование средств индивидуальной защиты и установка ремонтируемой техники на случайные предметы. Автобус насмерть сбил супружескую пару в Чаусах. Дело направлено в суд. Установлено, что 16 мая 42-летний водитель регулярного городского маршрута на автостанции в Чаусах, покидая автобус, отвлекся на разговор по мобильному телефону. В результате невнимательности не заглушил двигатель и не применил стояночный тормоз. Автобус начал самопроизвольное движение и совершил наезд на супружескую пару, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: Водителю инкриминировано нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. При изучении материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.
0: И в завершении. Ильинский кермаш развернется завтра в Костюковическом районе. Об этом сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Центром праздника станет агрогородок «Новые Самотевичи». В программе театрализованное представление, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства от мастеров и ремесленников района. Здесь также пройдут тематические выставки, организуют разнообразные интерактивные площадки. Будут работать торговые палатки. Стартует праздник в 11 часов. В вечерней программе концерт и дискотека. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 27.
2: Не успели что-то сделать в прошлом часе, успеете в этом. 16 часов наступили, может быть, лично у вас они полны дел, которые нужно успеть сделать. Тогда желаю вам задуманное воплотить в жизнь, но также желательно делать это под звуки радио «Могилев». Рустам Османов на месте, еще час с вами.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

Если вы хотите прикоснуться к чему-то великому, историческому, но вам для этого нужно ехать за 3-9 земель, можете попробовать поступить как персонаж из следующей истории. В Италии, в провинции Виченца, внутри одного местного жителя проснулись одновременно дух экскурсовода и, что важнее, дух предпринимателя. Но унять эту гремучую смесь он не был в силах, разумеется, и построил... в кавычках, древний амфитеатр из подручных материалов, вполне современных. Ну а после стал водить туда экскурсии, взимая плату в размере 40 евро за билетик. Всю эту античную комедию, конечно же, пресекли, назначили ему штраф и даже срок, который он будет отбывать в другом надежно и не менее профессионально отстроенном помещении. Слишком уж деятельным оказался гражданин, поэтому иногда свои деятельные порывы лучше держать в узде, чтобы они не навредили ни окружающим, ни вам самим. Вот вполне без вреда можно заниматься и другим делом, слушать радио Могилев, например.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Березовский район посетил филиал ОАО «Савушкин продукт» и заострил внимание на двух ключевых вопросах – оплате труда и обеспечении хозяйств современной техникой. Глава государства подчеркнул, что высокая производительность на селе достигается в первую очередь достойной зарплатой и потребовал своевременных выплат и справедливого распределения доходов между переработчиками и теми, кто выращивает сырье. Второй акцент – техническое оснащение. Александр Лукашенко обратил внимание на проблемы с уборкой полей из-за нехватки высокопроизводительных пресс-подборщиков. Пролетая над регионом, он заметил значительные объемы неубранной соломы, что тормозит последующий сев, и призвал, чтобы отечественные пресс-подборщики были качественными и не уступали импортным аналогам.
3: Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы, ну хотя бы в рядок выложить на краю поля и быстро перепахать эту почву.
2: Пока Беларусь решает насущные вопросы в сельском хозяйстве, Европа пытается справиться со своими проблемами. В Италии уже заявили о готовности приостановить Шенген с Испанией из-за потока мигрантов, пишет Ньюсбай. В испанскую Сеуту за сутки ворвались 49 тысяч мигрантов, более половины населения города. Силовики парализованы, толпа буквально смела пограничное заграждение, проломила фортификации и заняла

0: решением Верховного суда Испании, которое запрещает автоматическую депортацию задержанных в море. Сразу после вынесения этого постановления испанская гражданская гвардия в Сеуте начала фиксировать медленный, но постоянный приток людей, который в итоге превратился в цунами. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. На другом конце миграционной повестки – украинцы. Официальный Брюссель продлил режим временной защиты для украинцев на период до 4 марта 2028 года. С 2028 статус получат только те, у кого есть документы из военкомата. Остальным отказ. По сути, Евросоюз выполнил требования Владимира Зеленского. Бежать от призыва станет сложнее. А в случае, если в Европу попасть удалось, практически никакой помощи украинец-уклонист не получит. В Беларуси сейчас горячая пора на полях жатва, в городах подготовка к школе, и там работа на результат. По сути, главное для нашей страны, чтобы и столы были полны, и дети к 1 сентября были готовы. Это и есть настоящая забота о людях, о тех, кто кормит, и о тех, кто учится. И не случайно наш президент Александр Лукашенко сегодня в очередной раз призвал сохранить и приумножить такие колоссальные ценности, как любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и мирное небо над головой.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Вот чтобы не складывалось у вас ощущение дежавю, и работает радио Могилев. Хотя от этого ощущения никто не застрахован. Тем не менее, оставайтесь на наших волнах. Пятничный эфир, как всегда, насыщен у нас. Следующие пара часов пройдут под знаком непримиримой борьбы за первенство в глобал-хите с Тиной Павловой, а после в 19 часов Евгений Шутов в программе «Двухкассетник» добавит вам выходного летнего вайба и будет озвучивать ваши сообщения с приветами. Я же на сегодня завершаю деятельность. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока. Желаю отличной пятницы. Услышимся обязательно.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сохранить и приумножить такие колоссальные ценности, как любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и мирное небо над головой. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград на Савушкином продукте, передает Белта. Какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы современные технологии и роботизированные системы не внедряли, основа любого успеха – это человек труда, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент отдельно отметил вклад семей, которые поддерживают своих тружеников и воспитывают детей так, что они мечтают продолжить трудовую династию. Визит с конкретным

0: Анатолия Саченко и хакима Бухарской области Узбекистана Батира Зарипова. Основной темой переговоров стало расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие прямых контактов двух регионов. За 5 месяцев внешний торговый оборот Могилевской области с Узбекистаном составил почти 18 миллионов долларов, что в 1,5 раза больше аналогичного периода 2025 года. В Древинском и Климическом районах уже зарегистрированы проекты с участием капитала инвесторов из Бухарской области. Для дальнейшей кооперации двух регионов председатель Могилевского облсполкома предложил создать дорожную карту по реализации намеченных целей. Хаким, в свою очередь, высказал предложение о побратимстве двух регионов и пригласил делегацию Могилевской области посетить Бухарскую. Значимость сотрудничества подчеркнул хаким Бухарской области Узбекистана Батир Зарипов.
1: Мы видим, в глобальном мире происходят изменения. Поэтому дополняя друг друга экономики других стран, я думаю, будет очень хороший и обоим странам тоже. Наши бизнесмены будут приобретать здесь земельные участки на долгосрочной аренде и выращивать здесь сельхозпродукцию, и создадут рабочие места, и обеспечат продовольственную безопасность Узбекистана и других стран тоже. Основное направление пока мы наметили в сфере сельского хозяйства. Помимо этого, есть очень много планов у нас развитие промышленности, машиностроения и, конечно, туризма тоже.
0: Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения с белорусских команд. Исполком Международной федерации хоккея на траве допустил все белорусские сборные к соревнованиям под своей эгидой, сообщили Белта в пресс-службе Белорусской федерации. Решение вступает в силу немедленно. Рыцарский фест пройдет в Мстиславле уже завтра. Торговые ряды с ремесленниками и мастера из разных уголков Беларуси. Активности на любой возраст, обзорная экскурсия, квесты, рыцарские бои. Те, кто захочет освоить мастерство средневековых танцев, смогут попробовать свои силы на тематических мастер-классах. Открытие фестиваля состоится в 10 часов и начнется праздник шествия. В этом году его тематика будет посвящена средневековому уличному искусству. Это будут ходулисты, жонглеры, фокусники, танцоры, артисты, музыканты. А традиционное перерубание турнирного каната станет символическим моментом, открывающим врата в мир захватывающих состязаний. Главной точкой фестиваля станет Замковая гора. И в завершение знойная распродажа в царском золоте только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру и зажигают танцполы. Так что в ближайшие 2 часа слушаем отличную музыку. Поехали! Вот говорят, что постоянство — это признак мастерства. Можно ли считать таковым нахождение в Global Hit уже 20 недель? Мне кажется, да. Я сейчас про трек «Тону» от молодого белорусского артиста Holy Flame. Кстати, знаете ли вы, что эта композиция стала его первым по-настоящему громким хитом, хотя музыку пишет парень с 2020 года. И здесь что главное? Правильно, не опускать руки. Так что, если вы чувствуете, что тонете в рутине, просто включите эту песню на полную громкость, и пусть этот бит вытащит вас на поверхность. Поехали!
2: 20-е место.

Продолжаем наше музыкальное путешествие, и на 19-й строчке еще один старожил глобал-хита. Немецкий диджей и продюсер Робин Шульц с композицией «Embers». Робин давно известен тем, что умеет превращать любую меланхолию в танцевальный гимн, и этот трек не исключение. Наверное, именно поэтому совершенно заслуженно держится в мировых чартах в первой двадцатке, равно как и здесь.

Если вы думаете, что хаус – это только про безудержное веселье – нет. Эмберс мягко, но уверенно докажет вам обратное. Это музыка для тех, кто умеет чувствовать ритм не только телом, но и душой, увеличивая громкость.

0: 11 место занимает французский электронный дуэт Offenbach. Ребята, подарившие нам легендарный хит «Качи», снова доказывают, что они знают рецепт идеального танцевального трека. «Miles Away» — это та самая музыка, под которую хочется закатить глаза от удовольствия и просто отдаться ритму. Даже если вы находитесь за тысячи миль от дома, о чем, собственно, и намекает название. Так что, если вам не хватало французского шарма и безупречного грува, этот трек – ваше идеальное лекарство. Включаем громче и переносимся прямо на улицы Парижа.
1: 17 место.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34.
1: Вот знаете, и на старуху бывает проруха. Вот вроде и хит летний, и мелодия в модном латиноамериканском стиле, и испанский холидей бой подучил. Я не выстрелила. И поэтому только 14-я строчка. Может быть, просто не пришлась фанатам резкая смена имиджа. А может быть, все дело в том, что этим летом нас ну просто завалило летними хитами по самую маковку. И конкретно этой песне Лока Ла Вида места не нашлось. И как бы там ни было, за 2 минуты и 21 секунду, а именно столько длится трек, Ване все равно удалось зарядить нас летним вайбом. Так что, если вы уже готовы устраивать маленькую вечеринку, тогда Лока Ла Вида крутится в эфире для вас.
2: 14-е место.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: 11 место занимает композиция, которая уже претендует на звание главного саундтрека этого лета. Легендарный шотландский продюсер Келвин Харрис и талантливая певица Джази создали Satisfy, трек, который идеально подходит и для пляжной вечеринки, и для поездки в машине, и для прогулки на улице. Фанаты уже начали охоту за виниловыми пластинками с этим синглом, ну а в соцсетях трек активно обсуждают как новый эталон качественного поп-хауса. В общем, если вы искали музыку, которая буквально заставит ваше тело двигаться без вашего на то сознательного разрешения, то вы ее нашли.

Ну что ж, 10 треков уже в истории. Вспоминаем тех, кто отзвучал. 20 место. Holy Flame. «Тону». На 19-й строчке Робин Шульц, «Эмберс». 18-е место, Анна Асти и Дима Билан, «Эпилог».

0: 13 место. Инна Моринито. На 12 строчке Мерк и Кремон, Сирена Барклай и Калорс. Порнито. На 11 месте Келвин Харрис и Джази. Ситислай. Первый час Global Хита завершен, но впереди вас ждет первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: сколько прошли, но болью с потерями стали сильнее.
1: В Могилеве 18 часов.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения государственных наград на Савушкином продукте, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что нынешнюю церемонию вручения государственных наград можно назвать уникальной и по-настоящему народной. Она проходит не во Дворце независимости, а прямо на производстве. «Я впервые такого уровня государственные награды вручаю в трудовом коллективе. Предложили, я согласился», — сказал он. «Одна из крупнейших молочных компаний не только Брещины, но и всей нашей страны, Савушкин продукт удостоена ордена трудовой славы. Редкий случай, а 4 ее лучших сотрудника медали за трудовые заслуги», — подчеркнул глава государства.
2: Эти награды – признание заслуг каждого из 50 тысяч тружеников всех ваших производственных компаний, сельскохозяйственных предприятий, филиалов, торговых домов. От Бреста до Москвы, Алматы и даже географически далекого китайского Даляня. Во многом благодаря вам натуральные, полезные, вкусные белорусские молоко, сыры, масло, йогурты, мороженое любят взрослые дети десятков стран мира. А Беларуси идет слава, как о стране зеленых лесов, голубых озер, бескрайних зерновых, картофельных, льняных, рапсовых, гречишных полей и молочных рек. Все это национальное богатство создано руками наших трудолюбивых людей, примерно таких, как вы. После масштабной модернизации производственная площадка здесь, в Березе, стала крупнейшей в стране по выпуску сыров. Вы также активно растете в других регионах, и что очень отрадно, и я благодарен вам за это, Орше, Полоцке. Мы будем вас поддерживать и помогать.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко требует обеспечить переработку сыворотки в высокомаржинальный продукт, такой как концентрат сывороточного белка. Об этом глава государства заявил во время посещения производственной площадки «Савушкин продукт» в Березе, передает Белта. Как доложили главе государства, мощность площадки позволяет перерабатывать 2000 тонн молока в сутки и 2200 тонн сыворотки. Для переработки молочной сыворотки на «Савушкином продукте» используется метод ультрафильтрации, который позволяет получить концентрат сывороточного белка. Из него изготавливают детское питание, добавляют йогурты, мясные, хлебопекарные и молочные продукты, а также спортивное питание. Александр Лукашенко поручил профильному вице-премьеру Юрию Шулейко обратить внимание на этот продукт. Президент резонно заметил, если такой продукт получается на одном предприятии, его можно делать и на других. Беларусь в очередной раз предоставила гуманитарный коридор для воссоединения семей, сообщает телеканал «Первый информационный». Гуманитарный коридор организовали в пункте пропуска «Новая Гота» на белорусско-украинской границе. 10 пенсионеров и маломобильных граждан с территории России отправляются к родственникам в Украину. Одна из пенсионерок с онкологией. Еще 5 человек смогли вернуться из Украины в Беларусь, где их уже ждут родственники. И сегодня же 4 украинских детей воссоединились с близкими. Часть из них отправится в Украину, часть — страны Евросоюза. Таким образом, Беларусь в очередной раз продемонстрировала свою миролюбивую позицию. Это поручение президента — сделать все, чтобы человеческие связи сохранялись. И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 27.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем еще раз привет! Первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру, это Global Hit. Мы, как всегда, приберегаем самое лучшее на десерт. Погнали! Десятка открывается, и мы вручаем это место дуэту братьев Гаязовых с их хитом «Санта-Лючия». В этой песне ребята собрали абсолютный летний набор. И море, и песок, и безудержные танцы, и даже фирменный, узнаваемый с первой ноты драйв. Трек моментально стал фаворитом на всех пляжных вечеринках, что неудивительно. Кстати, сами братья Гаязовы уже анонсировали масштабные гастроли, где, по их собственным словам, эта композиция станет главным хитом программы. Ведь «Санта-Лючия» — это не просто песня, я вам скажу, это состояние души, когда решаешь оставить все проблемы на берегу и просто наслаждаешься моментом. Включаем на полную

0: Событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Мощный и символичный трек. На восьмой позиции «Феникс» от яркой артистки Беарвульф. У этой композиции, кстати, так и не появилось классического полноценного клипа. Но Валерия, именно так зовут артистку, выпустила серию стильных и немножечко загадочных коротких видео с воронами, чтобы максимально атмосферно продвинуть песню после того, как ее запремьерила. И да, трек стал настоящим манифестом внутреннего возрождения, силы. Как сказала сама Валерия, «Феникс» — это про момент настоящего осознания и готовности сжечь мосты, чтобы построить что-то новое и великое. В общем, песня доказывает, что для создания сильного и визуального, и музыкального образа не нужны миллионные бюджеты. Достаточно искренности и смелой идеи.
2: Восьмое место.

0: На шестом месте композиция «Mr. Know It All» от американского певца Тедди Свимса. Этот парень известен своим просто невероятным мощным вокалом, который пробирает до мурашек, и этот трек яркое тому подтверждение. Песня уже успела уверенно закрепиться в чартах, а фанаты в полном восторге от того, как Тедди мастерски сочетает в себе элементы классического соула, современного R&B и поп-музыки. Каждое его живое выступление с этой песней превращается в незабываемый спектакль, где эмоции бьют через край. Не верите? Просто посмотрите сами. Ну а вообще, «Mr. Know It All» — ироничный такой взгляд на тех, кто считает, что знает все на свете. Такие всезнайки. В общем, если вы эту песню еще не слышали, много упустили. Исправляем прямо сейчас.
1: Шестое место.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34.
1: Четвертая позиция. Настоящий музыкальный подарок для ценителей хорошего звучания. Коллаборация Баинди, Ахчо и Мота с треком «Шаде» сразу же была окрещена фанатами хитом нашего лета. И в чем они ошиблись? Да ни в чем. Музыкальные критики с удовольствием уже разобрали все по строчкам. Отметили, что это не просто очередная песня, а настоящее, внимание, высокобюджетное кино для ушей. Тут вам и романтика, и стиль, и легкая недосказанность, которая заставляет переслушивать песню снова и снова. В общем, если вы так и не нашли еще идеальный саундтрек для своих теплых вечеров, врубайте «Шаде».
2: Четвертое место.

И прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. 20 место – Holy Flame, «Тону». На 19 строчке – Робин Шульц, «Эмберс». 18 место – Анна Асти и Дима Билан, «Эпилог».

15 место. Инна Моренито. На 12-й строчке Мерк и Кремон, Сирена Барклай и Colors. Порнито. На 11-м месте Кэлвин Харрис и Джази. Сатислай. Десятое место. Гаязов Бразерс.

0: Восьмая строчка. Беовульф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней.
0: На седьмом месте Миабойка, Экспонат.
2: Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат, носи меня на руках.
0: Шестая строчка, Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл. На пятом месте Медуза и Генри Кэмомайл, Don't Wanna Go Home. Ну и, наконец, на четвертом месте Баинди, Ахчо и Мо. И традиционно, друзья, самое вкусное мы приберегли напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
3: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Бронзу нашего хит-парада забирает дерзкий и бескомпромиссный трек «Мальборо» от Саяна. Настоящее имя – Армен Есаян. И, кстати, в этой работе он выступил не только вокалистом, но еще и автором текста, и продюсером. В общем, полностью контролировал свое творческое видение. Клип на «Мальборо», между прочим, уже преодолел отметку в 1 000 000 просмотров. Ну а фанаты ценят Саяна за то, что он идеально передает вайб абсолютной свободы и такого здорового бунтарства буквально в каждой строчке.

0: Идеальный камбэк. И наша серебряная медаль достается треку «Газ» от неподражаемой Зиверт. Смысл самой композиции Юля объяснила очень точно. «Газ» — это история о внутреннем двигателе и упорстве. Юля так и говорит: «Для меня это о том, что настоящий драйв не заканчивается с достижением цели, потому что движение — жизнь». Так что этот трек с первых же секунд заряжает двигаться только вперед, не оглядываясь на прошлое.
1: Второе место.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

И, наконец, первое место. Лидер чарта, который взорвал все танцполы мира. Это трек «Moving to the Sun» от Хюгеля, «Email Angel» и легендарной «Ультранате». Эта композиция была анонсирована как один из главных саундтреков лета 2026 года в жанре афрохаус. И знаете что? Она полностью оправдала этот статус. Музыка чистой радости, свободы и бесконечного позитива. Идеальное завершение нашего глобал-хита, чтобы вы надолго зарядились летним вайбом. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград в Сошкином продукте высказался о достижениях отечественной молочной отрасли, передает Билта. В начале 2000-х годов Беларусь ежегодно производила чуть больше 2,5 миллионов тонн молока, при среднегодовом удое от коровы около 2000 килограммов. С учетом личных подворий получалось чуть больше 4,5 миллионов тонн. Хватало только-только себя прокормить. Какой там экспорт, заметил глава государства. Но стремление к результату и тогда, и сейчас мы смогли проявить знаменитое белорусское терпение, упорство и рачительность. Каждый рубль считали, каждый литр сырья берегли. Все получилось, подчеркнул Александр Лукашенко.
1: В 2004 году преодолели рубеж 5 миллионов тонн молока, в 2023 8 миллионов тонн, а в 2025 9 миллионов тонн производства. То есть производим сейчас практически тонну на каждого жителя нашей страны. Такое было бы невозможно без повышения продуктивности. В 2006 году надоели 4 тысячи килограммов от коровы, в 2025 6,5 тысяч. Думаю, в этом будет еще больше. Брестчина должна выйти от 8,5 до 9 тысяч килограмм на корову. Сегодня в стране 2700, даже чуть больше, молочно-товарных комплексов. Это не те фермы, которые были в советские времена. Это комплексы. Но процент высокотехнологичных у нас комплексов вырос до 63, и там производится уже почти 85% молока. Количество переходит в качество, и мы на этом останавливаться не должны. Наш экспорт должен быть высокотехнологичным, качественным, ну и, естественно, эффективным. Беларусь десятки мировых молочных экспортеров. Но надо больше. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить, и мы, инвестируя в те или иные направления, молоку уделяем серьезное внимание.
0: Правительство уточнило отдельные вопросы деятельности в свободных экономических зонах. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом портале. Документ закрепляет 7 критериев оценки исполнения резидентами СЭС условий договоров, среди которых объем инвестиций, сроки начала производства и численность работников. Ежегодная оценка будет проводиться до 1 марта следующего года. Постановление вступает в силу с 1 августа. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял верительные грамоты поверенного в делах Великобритании Уильяма Лонгхерста. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы белорусско-британского сотрудничества. Встреча прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания. И в завершение завтрашнего дня в Могилевской области заработают школьные базары. Всего их будет больше 60. Ярмарки в преддверии нового учебного года пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки региона. Старт 1 августа. Традиционно будет организована продажа школьной формы, канцелярских принадлежностей, обуви, рюкзаков, сумок, спортивной одежды. В Могилеве школьный базар развернется возле парка аттракционов и проспекту Пушкинскому. Планируется участие около 40 производителей школьных товаров. В августе начнет свою работу ежегодный школьный базар в Бобруйске. Ярмарка развернется на своем привычном месте на пешеходке Социалистической от Маркса до Дзержинского. Эти школьные базары будут работать до конца августа, ежедневно, выходной понедельник. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабо.

0: Слабый туман, ветер южный, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. Освод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: 19.04 на часах, пятница вечер, и вы находитесь на волнах радио Могилев, а значит это то, что прямо сейчас стартует программа «Двухкассетник», где каждый сможет передать свой привет, поздравления и послушать нестареющие хиты. И продолжится это до 21 часа. Также напоминаю, что номера для ваших сообщений у нас — это короткий номер 9940 или студийный вайбер 56 86 176, обязательно через код 44. Выбирайте номер, который вам больше по душе. И с этой минуты, кстати, у микрофона с вами я, зовут меня Евгений Шутов, и всем, конечно же, говорю привет-привет.
1: Двух-двух.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34.
1: Наши хиты.
2: Где же ты, где звездочка алая?

0: Кассетник.
1: А я уже успел получить сообщение от вас. Итак, привет передают Николаю Остапову из города Кличево. Родственники Никита, Андрей и Алина. Идем дальше. Добрый вечер, Радио Могилев. Мы уже на подъезде к нашей даче. Пожелайте нам хороших и шашлычных выходных. Это нам написала Екатерина. Конечно, желаю. И украшайте свои выходные музыкальным сопровождением Радио Могилев. Тогда они пройдут в два, то есть в три раза круче. Еще одно сообщение есть у меня. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте привет Станиславу Овчинникову. Ждем в гости. Это у нас абонента, чей номер заканчивается на 189. Друзья, ну а я хочу напомнить, что ваши сообщения принимаются на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44 56 86 176.

0: Кассетник.
1: Двухкассетник в самом разгаре, и это доказывает наличие ваших сообщений, которые я прямо сейчас и хочу зачитать. Привет, любимая радиостанция. Хочу передать привет своей второй половинке Екатерине. Мы с ней сейчас на даче. Это написал Денис. Что ж, я желаю вам хорошего вечера и иду дальше. Передаем привет усичку Виталию. Это написал нам абонент, чей номер заканчивается на 017. Ну и еще одно сообщение от Антонины. Передаю привет своим любимым внукам Толику и Матвею. Приезжайте в гости почаще, я вам всегда рада. Друзья, я хочу напомнить, что номера для ваших сообщений, они не изменились, они все те же. Это у нас 9940 короткий и наш студийный вайбер. Обязательно через код 44 56 86 176.
0: Двухкассетник.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Двух-двухкассетник.
3: Что ж, друзья, час близится к завершению, но не двухкассетник. Он к нам вернется и в следующем часе, ну а пока еще ваши сообщения. Вот следующий привет отправляется Протасовой Валентине Филипповне с пожеланием хорошего вечера. Идем дальше. Ольга передает привет своей лучшей подруге Анастасии. Ну и еще одно сообщение от Антона. Передайте привет моей жене Ермоловой Татьяне. Я тебя очень люблю. Это нам написал Антон. Что ж, друзья, я к вам вернусь в следующем часе, ну а пока жду от вас еще сообщений на короткий номер 9940 или на студийный Viber 56 86 176, проход 44, не забываем.
2: Двух-двухкассетник.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сохранить и приумножить такие колоссальные ценности, как любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и мирное небо над головой. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград в Савушкином продукте, передает Белта. Глава государства, говоря о достижениях качественной молочной отрасли, выразил уверенность в том, что это не вершина, а новая точка отсчета дальнейших планов, которые обязательно будут выполнены. В противном случае за чем мы их составляем, задал резонный вопрос президент.
1: Но какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы современные технологии и роботизированные системы не внедряли, основу любого успеха – это вы. Опять вы, человек труда. Свой вклад вносят семьи, которые поддерживают своих тружеников, воспитывают детишек так, что они мечтают продолжить трудовую династию. Мне приятно было слышать, когда руководитель вашего предприятия говорит, а к нам, говорит, и в доярки идут люди. Прекрасно. Тогда роботы не нужны, которые мы делаем для доения коров. Нам очень важно сохранить и приумножить эти колоссальные ценности. Любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и, конечно же, самое главное для нас сегодня – мирное небо над головой. Сохраним это мирное небо. Будем не только жить, но и процветать.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Алжирской Народно-Демократической Республики в связи с гибелью людей в результате падения пассажирского автобуса в провинции Бумердес. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул, что в Республике Беларусь с большой скорбью восприняли данное известие. Бобруйчанин хотел обновить гардероб, но потерял деньги. На известной интернет-площадке, списавшись с продавцом, житель Бобруйска заказал себе две вещи, перечислив за них 450 рублей на зарубежный телефонный номер продавца. Тот, в свою очередь, обязался выслать худи службы доставки. Однако в посылке покупатель вместо обещанного нашел ношеную детскую и женскую одежду. Продавец перестал выходить на связь. Бобруйчанин обратился в милицию. В рамках проверки назначалась судебная товароведческая экспертиза, рассказал официальный представитель Управления Государственного комитета судебных экспертиз Ирина Рачковская.
2: Эксперты установили, что все отправленные бобруйчанину вещи имеют видимые признаки эксплуатации и дефекты. Степень снижения их качества составляет от 25 до 100%. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что остаточная стоимость 7 изделий 99 рублей. Эксперты напоминают о рисках онлайн-покупок с предоплатой. Собираясь сделать заказ в интернете, помните, что объявление о продаже товаров может быть фейковым, созданным лжепродавцом в преступных целях.
0: И в завершении областной фестиваль студенческих отрядов соберет более 150 бойцов белорусских студотрядов со всей Могилевской области, сообщили в БРСМ. Завтра в 10 часов в Могилеве на открытой площадке сквера 40-летия Победы стартует 5-й областной фестиваль «Молодость в бойцовке». Он приурочен к 85-й годовщине героической обороны Могилевщины. В первой половине дня начнут работу интерактивные площадки. С 11 до 13 часов пройдет конкурсно-творческая программа «Зажигает студотряд». Команды будут соревноваться в танцевальном, музыкальном и оригинальном жанрах. С 14 часов до 15:40 на спортплощадке БРУ будут проходить турнир по шашкам, чемпионат по скоростному сбору «Спилскарт Беларуси» и спортивная эстафета. В 15:40 начнется подведение итогов и награждение лучших команд по всем конкурсным номинациям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 25. Новости.
3: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Продолжается наш двухкассетник, и в отличие от аналоговой его версии, у радиоверсии пленку не зажевывает. Мы не сбавляем оборота, даже несмотря на то, что стартовал второй час. И с вами по-прежнему у микрофона я, зовут меня Евгений Шутов. И хочу напомнить, что ваши сообщения принимаются на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176 через код 44.
3: Двухкассетник.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34. В воскресенье местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, и днем плюс 30, плюс 34. В понедельник ночью местами кратковременные дожди и грозы. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 25, плюс 30. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Двухкассетник продолжается, и неотъемлемым его атрибутом являются ваши приветы и поздравления, которые вы, друзья, присылаете мне на наши номера. Это 9940 короткий и наш студийный вайбер 5686-176 через код 44. Итак, не буду вас томить, сразу зачитаю ваше сообщение. Добрый вечер, Радио Могилев. Хочется передать привет дочери Васильевой Виктории Сергеевне, которая работает в лагере «Родник» Сипольского района. Силы вдохновения тебе, дорогая доченька. Также передаем привет дочери Васильевой Дарье Сергеевне. Пусть все твои туристы всегда имеют возможность путешествовать. Любимому мужу Сергею приветик, люблю тебя. И всем вам хорошего настроения и удачи во всех делах. Очень любим вас слушать. Написала нам Татьяна. Татьяна, большое вам спасибо. Вам также желаю хорошего вечера и крутых предстоящих выходных. Идем дальше. Друзья из Псиславля передают привет Радьковым и Усановым. Желают хороших выходных. Увидимся на фесте. Это написал абонент, чей номер заканчивается на 34. И еще одно сообщение. Привет, любимая радиостанция. Хочу передать привет своей второй половинке Екатерине. Мы сейчас с ней на даче. Это от абонента, чей номер заканчивается на 668. Всем желаю хорошего вечера и еще раз напомню номера. Это у нас 9940 короткий и студийный вайбер 5686-176 про код 44. Не забываем.
1: Двух-двух.

0: А мне продолжают прилетать ваши сообщения. И вот сообщение от абонента, чей номер заканчивается на 113. Передайте, пожалуйста, привет замечательным людям из деревни Цезарева. Мы скучаем по вашим приветам. И вправду сегодня не слышно вас. Друзья, если вы нас слышите, пишите, как у вас дела. Идем дальше. Привет вам из города Климовичи от Елены. Спасибо, Елена, вам тоже привет и хорошего вечера желаю. Ну и еще одно сообщение у нас от Анатолия. Он передает привет своим соседям в семье Крупницких. Друзья, я хочу обратить ваше внимание, что времени до конца часа остается совсем мало, а потому торопитесь прислать свой привет на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44 56 86 176.
1: Двухкассетник.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
2: Наши хиты.

0: Ну что, друзья, финальный привет только что я получил, и сразу же давайте его и зачитаю. Радио Могилев передаю привет сестре Анне Демко и ее мужу Александру из агрогородка Заболотье. Хотя и кто-то сегодня на работе, не грустите, завтра будет выходной, но правда не у всех. Хорошего настроения, позитива и удачи. Радио Могилев, радуйте нас и дальше. Это написал нам Сергей. Спасибо вам, Сергей, обязательно продолжим радовать наших слушателей, а тем временем двухкассетник завершается. Но сказать, что все песенки до сегодня спеты, нельзя, потому что хиты остаются с вами на всю ночь, и завтра будут, они вообще всегда обитают на волнах радио Могилев. Но сегодня вас еще ждет танцевальный сет с 22 часов, который я для вас подготовил. И вот теперь уже могу смело сказать, что двухкассетник завершен. И если вы, друзья, не успели передать все приветы сегодня, подключайтесь завтра. Я же, Евгений Шутов, рад был провести с вами вечер пятницы. Всем желаю хороших, продуктивных и расслабленных выходных. И, конечно, говорю пока-пока.
1: Танцуй под хиты прошлого. Двухкассетники. По пятницам и субботам вечером.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения государственных наград на савушкином продукте, передает Белта. Как сообщалось ранее, указом главы государства предприятие было награждено орденом трудовой славы за значительный вклад в развитие перерабатывающей промышленности, эффективную деятельность и производство продукции высокого качества. Госнаград удостоены 4 работника производственных площадок предприятия. Александр Лукашенко убежден, что у савушкиного продукта еще немало достижений.
1: Убежден, что у предприятия впереди еще немало достижений. Значит, вместе с ним будет крепнуть и Брестская область, и вся наша Беларусь. Не зря же вы первый регион. Ну, это губернатор ваш так говорит, первый регион. Вижу, вы тоже с этим согласны. Положение обязывает быть примером для других. Я специально сюда направлял промышленника. Хоть и тут главный аграрный сектор, но промышленника. Вижу, отдача есть. Его все равно тянет пресс-подборщики, какие-то машины по внесению доломитовой муки, известкованию почв. И он полюбил сельское хозяйство. Я на это рассчитывал.
0: В Могилевской таможне напомнили, что с 1 июля изменился порядок освобождения от уплаты утилизационного сбора при ввозе транспортных средств. Налоговым кодексом установлена необходимость уплаты утилизационного сбора в отношении ввозимых на территории Беларуси транспортных средств. Определен перечень документов, подтверждающих право на льготы по утилизационному сбору, рассказала официальный представитель Могилевской таможни Людмила Волкова.
2: Для применения льготы необходимо предоставить в таможню документ, отражающий исчисление и уплату или освобождение от сбора, а также подтверждающие право на льготу документы. Перечень таких документов утвержден постановлением Совета министров. Сроки подачи документа остались прежними.
0: Ильинский кермаш развернется в Костюковичском районе завтра. Об этом сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Центром праздника станет агрогородок «Новое Самотевичи». В программе театрализованное представление, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства от мастеров и ремесленников района. Здесь также пройдут тематические выставки, организуют разнообразные интерактивные площадки, будут работать торговые палатки. Стартует праздник в 11 часов. В вечерней программе концерт и дискотека. И в завершение. Рыцарский фест состоится завтра в Мстиславле. Торговые ряды с ремесленниками, мастера из разных уголков Беларуси. Активности на любой возраст, обзорные экскурсии, квесты, рыцарские бои. Фестиваль будет ярким и интересным. Открытие фестиваля состоится в 10 часов. Начнется праздник шествия. Главной точкой фестиваля станет Замковая гора. Здесь развернутся тематические шатры, музыкальные площадки, мастерские ремесленников. Самое зрелищное и яркое событие фестиваля – масштабные бугурты, рыцарские турниры, штурм и захват замка, театрализованное представление от конно-исторического клуба «Золотая шпора», выступления участников клуба «Шотландская пехота». Добавят настроение выступления фольклорных музыкальных коллективов. Вечером гостей ждут яркие концерты, захватывающие выступления фаерщиков, неоновое шоу. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Радио Могилев.
1: Around the world.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

That's my little bitch.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 21 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.
1: Радио Могилев.

0: with your swim top still wear.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял. Мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

21 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 29, плюс 34.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Радио «Могилев».

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

1 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +29, +34.